0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Холодный лимонад и горячие хиты – идеальный микс. Лито на радио «Пятница».